Акбар, брат, блядь! Акбар, блядь, дай хочу дядю, темнокару! Ай, блядь, блядь! Yeah.